0: Полечить зеро, 15 лет.
1: Когда у тебя скидывают короткий, готовься сразу, не проебывай. Давай, внимание.
2: Сафен. 去年的4月份, 加入到卢布列夫的团队当中, 也是在红土季, 加入进来的, 所以到现在为止一周年了, 从卢布列夫整体的表现来看, 他在今年前面的这几站大师赛的表现呢, 都不是非常的理想, 大部分都是首轮出局。
0: 来到红土赛季成绩提升的还不错，今年最好的成绩就是在巴塞罗那站获得了亚军。30-15。Поверишь,
1: что ты можешь выиграть? Ты можешь элементарно у него обыграть его. Давай, давай, внимание.

0: 现在是不慌不忙的在底线布局押反打正。
1: When did you say though? 59.
2: линия слева. Короткий мяч сейчас сам находи. Слева не жди, поэтому ты тыкаешь туда. Давай, внимание.